0: така, тика, так.
1: Хит неделя. Хит неделя. Хит, хит, хит, хит неделя. Тим радија. Спонзор хита неделя. Тим радија. Пекара Лека.